Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире русский час на волнах City Park Radio, и я, Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш с вами четверг с 7 до 8 вечера, и сегодня уже 13 августа. Неумолимо зима подходит к концу, и программу нашу открыла песня в исполнении Буйнова, Александра Буйнова, «Падают листья». И да, уже все листья опали, так как последний месяц зимы, и скоро уже будут опять появляться новые листья. Уже даже появились цветы, весенние цветы, уже нарциссы вовсю цветут, и чувствуется запах весны. Ну, конечно, еще зима не закончилась. Тем не менее, последние вздохи зимы. Итак, 13 августа, совсем немножко. 1 сентября начнется весна. И, как всегда, в нашей программе музыка и всякая полезная и бесполезная информация. А продолжим мы нашу программу объявлением наших спонсоров. Это очень важно, ведь спонсоршип очень важно. –

лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

Да, пела песня «Надежда» в исполнении Анны Герман, всеми нами любимая. А мы продолжаем нашу программу 7 часов 25 минут, почти 26. И, конечно, моя любимая рубрика «Что же происходит в этот день и какой праздник?». А сегодня очень интересный праздник. Сегодня Международный день левшей. Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери в замках, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой рукой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного» в кавычках, конечно, ребенка. Международный день леворуких – International Left Hands Day, или Международный день левшей, впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе Британского клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире. Привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Я думаю, мы поговорим еще об этом интересном топики, об этом интересном празднике после очередной музыкальной паузы, конечно.

Ну и, как я уже сказала, сегодня Международный день левшей. Однако главной озабоченностью клубов левшей и, в частности, Великобритании является то, что во многих школах разных стран детей левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологический стресс и понижает успеваемость учеников и может нанести большой вред здоровью ребенка. Например, привести к стрессу, невротическому состоянию при насильственном приучении использовать правую руку. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучали в обязательном порядке. Однако только теперь стало известно и доказано, что леворукость – не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии мозга. Ученые и психологи считают, что все люди левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом и чаще добиваются успехов в творческой и академической сфере, благодаря своему умению с детства приспосабливаться к праворукой окружающей среде.

20 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know, and actually at 8 o'clock you will be listening the program Bad Habits, Good Tracks with Rob Fago, who is ready to start with his program, but I still have 20 minutes to go for my own program, so stay tuned and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, осталось 20 минут до конца нашей программы, но вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что в 8 часов будете слушать программу, которая будет предоставлена вам Bad Habits, Good Tracks, и Rob Fago очень даже спешит вам предоставить эту программу, поэтому никуда не уходите, а мы продолжаем, и наша очередная музыкальная пауза.

Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот практически подошла к концу моя программа, но осталось еще немножко времени и, конечно же, немножко времени на музыку. А в отношении нашего праздника, который сегодня День Левшей, я только хочу сказать, что согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли левши. И существует много теорий и предложений о причинах леворукости, но точный ответ до сих пор не найден. И список известных людей, которые все делали одной левой, поражает. Это Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерлин Монро, Пол Маккартни, Ринго Стар, Роберт Де Ниро. Среди других знаменитых леворуких – Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон – три президента США – Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон – тоже были левши, и другие. Так что в этом празднике, в сам же праздник участники должны радоваться тому, что они попали, наверное, в эти 3 или до 10%. Ну хорошо, а мы с вами будем прощаться. Вот, пожалуй, и все. Наша программа очень быстро подошла к концу. That's from me. Thank you for listening. That's from me from now. And I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 27th of August. And this was Russian Hour with Svetlana. Bye for now. Thank you for listening. И, дорогие радиослушатели, конечно же, осталось немножко времени на музыку, как всегда.